0: Господа, господа, давайте успокоимся. Мы собрались именно для обсуждения спорных моментов. Не проще ли это все решить голосованием?
1: 大家别激动，先坐下来。开会不就是要讨论问题吗？同不同意还是得举手表决。